0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах души.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
6: Мам!

0: прости и отпусти.
1: Струйкой дым понесло тишину.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Стараюсь успевать встречаться с молодыми людьми, и мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании.

Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ах, как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
3: Выиграть – это просто. Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации. В Беларуси в 2027 году планируют запустить пилотный проект по внедрению электронных листков нетрудоспособности. Об этом рассказал директор РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский, сообщает Белта. По его словам, это необходимо, чтобы исключить все ненужные действия со стороны пациента и медработников. В самой системе будет отмечаться факт завершения болезни, а после будет осуществляться автоматическое направление во все нужные структуры, рассказал Алексей Щербинский. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили Новоупшасово, Радиальные, Притыцкого, Денисовской и Орловской, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Китае роботы вышли на улицы с протянутой рукой. В сети набирает популярность видео, на котором андроид просит милостыню. Железный человек привлекает внимание, говорит о разряженной батарее и просит о помощи. И прохожие охотно кладут деньги в миску для подаяний. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,82.
0: Года на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. А в Минске сегодня до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это...

0: выиграть 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: А как же ж обязательно! Всем здрасте, бодрого, доброго, яркого, музыкального, с закатыванием глазок. Наверное, банки еще рано закатывать, поэтому закатываем глазки и врубаем по полной, я надеюсь, любимую волну душевного радио. Здесь Бодриссимо Шоу, пока в сольном исполнении. Меня зовут Дмитрий Санкович, но душа большая, бицепсы, вот кто в ТикТоке, да, тоже на месте. Что-то много стал телу уделять внимание, но куда деваться. Тело в дело, как пела когда-то и пусть еще поют дальше группа Любэ. Итак, ребят, понедельник. Очень хочется много всего правильного сказать, а лицемерить не хочется. Конечно, в понедельник тяжеловато. Не хочется и сюда идти, не хочется и вот это делать, и хочется «возверните меня назад». Вот в этот вот субботний шезлонг дайте полежать, да, комар носа не подточит, потому что холодно, кстати, комаров, по-моему, нет, да? Холодно им еще пока, или есть? Но я городской житель, мне сложно, тут уж я буду опираться о вашем, непосредственно ваше мнение, потому что вы там на дачах с огурцами, помидорами, клубниками, да? Ребят, двигаем вперед. Ну что, будем просыпаться и начинать. Совсем скоро гороскоп обязательно. Расскажу, что, где, как и почему, кому за все это деньги получены. Но нами, не вами, вам отдаем от чистого сердца. С удовольствием знакомимся с вами в наших социальных сетях. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме под именем Душевное Радио. Мы есть в Телеграме Душевное Радио. Час. Желайте доброго утра, сбрасывайте свои утренние улыбки, машите нам, улыбаться, улыбаемся, машем, пашем. Но это все внутри нашей белорусской психологии и очень правильно. Ну а мы на волне Душевного Радио поможем, ждем гороскоп. Ну давайте, Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Ребят, просыпаемся и погнали.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Исполняйте народную музыку или

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: силы.
1: Я уверен, все просто в предвкушении нашего фирменного гороскопа, оно и понятно. В понедельник же, если вдруг что-то не так, сваливаем на кого? Правильно, на гороскоп, на душевное радио, ну и где-то Санковича тоже пристегиваем. Ну, до кучи. 15 июня, Овны, внимание! Сегодня кто-то может предложить вам очень выгодное дельце. Вот так вот. А звезды все-таки советуют сначала получить больше информации, а уже потом давать свой ответ. Слушайте, ну, Овнов предупреждать не нужно. Мы с вами хоть и с рогами, но всегда 50 миллионов раз. Все померяем, вымеряем, а только потом стучимся в закрытые двери и стены. Опять же, со своими рогами. Тельцы, 15 июня. Важно соблюдать все правила и ограничения, чтобы не наделать ошибок. Ох, как интересно. Планы тельцов 15 июня пробуксуют. Немножко обстоятельства могут быть против вас. Не стоит злиться или расстраиваться. Подумайте над первопричиной подобных проблем и о том, что лучше сделать, чтобы это все преодолеть. Так что спокойненько, да, тельцы, спускаемся с горы и начинаем копать. Близнецы, сегодня 15 июня, в сложных ситуациях используйте нестандартные методы работы. Проявляйте какую-то, в конце концов, фантазию. Обращайте внимание на детали, чтобы не попасть в какое-то неприятное положение. А неприятное же положение бывает такие, потом краснеешь, так, знаете, пальчики, ручки так заламываешь, блин. Ну, неприятное было положение, но было приятно, да? Раки, 15 июня, в общении с близкими и друзьями проявляйте свои творческие таланты, предлагайте им что-то необычное, однако не давите и не навязывайте свое мнение, чтобы не испортить отношения. А раки, ну да, такие знаки непростые, поддавливают клешнями, подщелкивают. Ну, иногда. Иногда бывает опасно. Львы, 15 июня, вам не стоит строить планы на этот день. Здрасте. Пожалуйста, распишитесь. Что значит не стоит? Многое будет меняться слишком быстро. А, вот в чем дело. Или вам нужно будет подстраиваться под новые обстоятельства, чтобы поднять собственную самооценку, хотя, казалось бы, львам куда уже. Но если вдруг, проводите больше времени с близкими людьми, ведите приятные беседы, ненавязчиво облизываясь. Это я уже от себя. Ну, львы, они такие. Девы сегодня, звезды советуют провести 15 июня в спокойной, девочки, вам домашней обстановке. Можно расслабиться перед телевизором, заняться своим любимым хобби. Опять же, если ваше любимое хобби – это телевизор, тут вообще совпадение все 200%. Посиделки с друзьями доставят девам удовольствие. Поэтому вы пришли на работу, заглянули к начальнику в кабинет девы, да? Говорит, слушайте, у меня сегодня, мне сказали, друзья по плану. Так что, начальник, вам мое с кисточкой и на посиделки. Весы, 15 июня, все рабочие вопросы перенесите вот на начало недели. То есть вот вам прям весы хорошо все начинать. А в этот день посвятите такому полному напряжению сил и копанию. Вам полезно отойти от привычного поведения или распорядка, встретиться с какими-то неординарными людьми. Это дополнит ваш энергетический баланс для того, чтобы копать отсюда и до обеда. Да? 15 июня, скорпионы. Посвятите день, как-то неожиданно в понедельник, домашним заботам, уборке, приготовлению какого-то особенного обеда. Звезды не советуют скорпионам сегодня выходить из дома в незнакомой обстановке. Они будут чувствовать себя потерянно. Это скорпионы-то? Это они скорее вас потеряют. Стрельцы, 15 июня. С утра вам захочется болтать без умолку и общаться со всеми вокруг. Стрельцам лучше не откровенничать с малознакомыми людьми и держать свои секреты при себе, иначе можно попасть в какое-то затрудничное положение. Поэтому, стрельцы, если сегодня будете идти, ну, не знаю, там, на автобусную остановку, например, и к вам за угла будет подбежать мужик в пиджаке, и так, знаете, попугаете, третьим будешь, это мне всегда, когда я был студентам, почему все время меня выбирали возле виноводочного магазина, постоянно ко мне подходили вот эти небесного цвета люди. Не так, третьим будешь, может, потому что я был большой спортсмен, не знаю. Вот, поэтому сегодня особо стрельцы на это внимание не обращайте. Козероги, козероги, велика вероятность потратить сегодня крупную сумму и быстро разочароваться в купленной вещи, да? Зачем я купил вот этого Ван Гога на Лебяжьем в Минске? Ведь говорили же, не бери. Но это так вот, козероги сегодня могут размышлять. Лучше отложить поход по магазинам 15 июня. Включите режим экономии. Слушайте, надо потереться об каких-нибудь козерогов. Как не включишь гороскоп, экономьте, у вас там много денег. Алло! помните, что говорили делиться там, нет? Я слишком напрашиваюсь, все, прекращаю. Привет вам, Козероги. Водолей, 15 июня, день с повышенным эмоциональным фоном, поэтому будьте сдержаннее в общении, не позволяйте негативу испортить важные отношения. Сегодня водолеи могут начать неожиданно вдруг с бухты-барахты, как я в прошлое воскресенье, на здоровый образ жизни, избавиться от своих вредных привычек. Слушайте, ребята, без курева настолько кайфово. Правда, не все сразу, да, приходится иногда помучиться, но вот потом настолько кайфово, всем рекомендую. Без курева вообще. Рыба, 15 июня, проводите время весело, в общении приятных людей и в обществе, тогда ваше настроение останется хорошим в течение всего дня. Есть вероятность разочароваться, однако, как в ком-то из близких, однако не стоит принимать поспешных решений и рвать отношения, в конце концов нужно выдохнуть, посмотреть на закат, понюхать тюльпан, ну, к примеру, и только после этого принимать там что-то за серьезные какие-то действия. Ну, вот так вот, ребят, как смог, так снабдил, двигаемся вперед, да под какую музыку, вы представляете? И снова, правильно, седая ночь.
0: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино, комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте, ну ни один человек не должен быть в одиночестве. У меня есть классный подарок, чтобы не быть в одиночестве. Тут в эфире жду вашего звонка. Есть такой легкий вопрос по поводу чайной тематики. Ну а начинаем неделю правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово, вкусно, классный чай, огромный набор. Выбирайте свой чайный вкус обязательно на сайте takamori.by. Хотите чаю? Набросаю. Приходите ко мне в эфир 8017-370-45-70, либо 8017-370-45-74. Все очень просто. Есть такая поговорка, я про нее не знал. О чае. Такая очень понедельничная. Очень местами сексуальная, я бы сказал. Так вот, вам надо будет из этой поговорки угадайте одно единственное слово. Угадаете, тут же набор чая Такамори получите. Ну, варианты уже даже в ТикТоке у меня есть, он, девчонки, ну, чувствуется профессиональность. А женщина, о связи женщины с чаем, ну, в хорошем смысле, пойдет речь. Не хочу это делать в Телеграме, потому что человеческая натура слаба. Вы все равно отправитесь искать ответ при помощи поисковых систем, а это будет нечестно. Интереснее в прямом. Итак, остается буквально 30 секунд. У меня 8017-370-45-70, либо 8017, городские, минские номера, 370-45-74. Я вам прочитаю пословицу о чае и одно единственное слово не будет прочитано, ваша задача его угадать. Ну вот если, ну хорошо, сейчас заранее тут же посмотрите правильный ответ и будет звонить. Не, так неинтересно. Да, я зануда, на то я и ношу, да, народное звание здесь на волне душевного радио. Как люди назвали, этим горжусь. Я бубнила. А, нет, я бубнила, жбалей. Я душнила, да. Дмитрий Душнило Санкович, да. Ну, все должно быть вот прям на то, чтобы сердце стучало. На то, чтобы вот было интересно. Ну и ладно, ладно, оставляю чай себе. Значит, какую скороговорку я, точнее, поговорку хотел озвучить? Ну, тут вот угадали у меня в ТикТоке. Где в ТикТоке? Ну, на своем аккаунте я веду стрим, там, можете посмотреть. ДД Санкович в ТикТоке. А, ну, вот Алену, наверное, надо будет поздравить. Я хотел спросить, чай должен быть, вот, прям про чай, как женский поцелуй. Крепкий, сладкий. И вот третье какой? Правильно, Алена, вы были абсолютно... Может, вы... А давайте я вам и отдам вот ТикТоке. Алена же, по-моему, не из Беларуси. Ладно, сейчас разберемся. Если из Беларуси, Алена, вам чай. И сладкий. А, вернее, крепкий, сладкий и горячий. Вот таким вот должен быть настоящий чай. Алена, я вас поздравляю. Сейчас договоримся. Чай ваш.
1: Маринская 8. Здесь покупают Белджи.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Сейчас колпачок себе расправлю, чтобы маркетингово выглядеть на трансляциях. Все, радиотерапия здесь. И видите, как такая красивая пчелка Майя на мед прилетела на радиотерапию ко мне, наша Дарья Утюжникова. Дашка, здорово.
2: Да, всем привет.
1: Она тут такое рассказывала, тут все прям в ТикТоке залипли. Макс, да. Дима, привет-привет. Ребят, глядите, у нас есть возможность ответить на ваш вопрос либо да, либо нет. Вы обращаетесь к нам либо в Телеграм, пишите свой вопрос, но уже Дарья будет как эксперт тут. Я буду кручу, верчу, обмануть не хочу. Угу. А Дашка мне будет тут командовать. Стоп, сюда, вправо, налево, да. Там, да, Вира Майна. Знаешь, какой Вира Майна?
2: Да.
1: Да. Да, может быть, нет, да?
2: Да нет, наверное.
1: Да нет, наверное, да. Вот, так что обращайтесь либо в Телеграм, либо в прямой эфир 370-45-70, либо 370-45-74, код столицы 8017. Никому я, Дашка, не нужен, кроме тебя, но хотя бы тебе уже хорошо. Она говорит, у меня вопрос есть, давай, Дарья.
2: У меня вопрос, у меня сегодня...
1: Очередное свидание.
2: Зачет. Зачет.
1: Ну, ты зачетная.
2: Мне кажется, что да. Не буду даже скрывать. Значит, зачет у меня, и он начинается в 3:30.
1: Ночи?
2: Нет.
1: Дня. Извини, да, да.
2: И у меня вопрос в том, вот насколько быстро ли я справлюсь? Быстро ли меня отпустят? Или меня будут держать до 5?
1: Быстро ли отпустят? Ну, я не знаю, либо да, либо нет. Отпустят ли тебя быстро с зачета?
2: Да. Да.
1: До 10, что вы 7 часов зачет писать будете?
2: Нет, не до 10, до 5.
1: Ага, до 5, ну давай. Ну вот сейчас вот выясним, насколько карты. Только ты потом завтра скажешь, да?
2: Да, да.
1: Съесть мне эти карты возле ЗАГСа? Или они все-таки правду говорят? Договорились? Ну давай. Вращаю твое положение, то есть первый раз говоришь стоп.
2: Стоп.
1: Есть, теперь начинаю перетасовывать их. Она же так внимательно смотрит, чтобы я ее не обманул, не дай бог.
2: Стоп.
1: Стоп, вытягиваю верхнюю карту тебе. Показываю вначале тебе. Какое положение у нее? Прямое? Прямое, да?
2: Прямое.
1: Ну, тебе повезло. Нет.
2: Нет.
1: Десятка жезлов, но говорит, что нет. Значит, гляди. По поводу того, быстро ли отпустят тебя зачет. Преодоление каких-то препятствий и трудностей. Видимо, выпадет билет, который будет трудно тебе списать.
2: Да я вообще не планирую отвечать.
1: Подъем после... Подъем после тяжелого периода, бытовые хлопоты, усталость, подавленное состояние, отказ от помощи. Кто-то будет предлагать, ну, как честная студентка, будешь говорить, нет, идите вон, я сама. Вот, ну, а усталость по тебе видно.
2: А почему-то все думают, что я такая отличница. Но это неправда.
1: Как жаль. Вот так вот бьются стереотипы в эфире Душевного радио.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Есть у

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всестороннего стратегического партнерства. Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение доверительного диалога и с нетерпением ждет предстоящей встречи, которая придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина. Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году. Развитие пассажирских перевозок обсудили депутаты Мингорсовета во время посещения автобусного парка номер 5. Сегодня на транспортную сферу столицы выделяют около 10% городского бюджета. Главный акцент сделан именно на экологических видах техники. Депутатам продемонстрировали новые электробусы, современные троллейбусы, а также автобус для международных маршрутов. Особое внимание уделили экономике. Участникам встречи представили детальное сравнение затрат за километр пробега для дизельного и электрического транспорта. Сотрудники столичной госавтоинспекции проведут профилактическую акцию «Стоп-парковка» сегодня и завтра. Рейды направлены на выявление нарушителей, которые занимают места для инвалидов. Инспекторы будут дежурить у административных зданий, торговых центров, социальных объектов, а также в жилых зонах. К рейдам привлекут и эвакуаторы. Кроме того, будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может классифицировать опухоли головного мозга с ранее недоступной точностью. Она ориентируется на микроскопические срезы тканей. В ходе испытаний система идентифицировала более 10 молекулярных подтипов опухолей центральной нервной системы и выдала результаты в течение нескольких минут. Программу обучили на основе 11 тысяч оцифрованных срезов тканей. Точность диагнозов ИИ превзошла результаты настоящих врачей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. В Минске сегодня до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением в консультации инструкции или консультировать с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу на

здесь оно будет, никуда не денется. Возьмем себе, призовем нам на помощь. Это «Волна душевного радио», «Бодрите шоу». Меня зовут Дмитрий Станкович. Мне с вами хорошо. Я прям вот ощущаю это все. Мне с вами реально хорошо. Я очень надеюсь на то, что эти чувства взаимны. Ну, вот, глядя того, как в ТикТоке люди там реагируют. Ребят, спасибо большое. Ангелика, спасибо вам за ров. Мне розочки дарит в ТикТоке. Хорошо, что розочки. Хорошо, что пока еще стучу по дереву, не гвоздики. Так, двигаемся вперед. У нас впереди выпуск наших «Утка Fast News». Я надеюсь, чем-то улыбну, чем-то вдохновлю вас. Ребят, спасибо огромное за активность везде, во всех социальных сетях. А мы есть. Вы можете нас найти в любой удобной для вас соцсети. Мы есть и в «Одноклассниках». Кстати, пожалуйста, там верхнее сообщение, туда можете все писать, если вам интересно. Мы есть ВКонтакте, мы есть, конечно, в Инстаграме «Душевное радио», мы есть в Телеграме «Душевное радио-чат» называемся. Мы есть в интернете на нашем официальном сайте душевное радио.by. Там, кстати, идет видеотрансляция. Вот такой вот я. Могу показаться, вот сейчас прям привстану. Видите, какая у меня майка сегодня? Моя любимая белая футболка. Это тот, кто смотрит видеотрансляцию. Она еще светится в темноте. Я не знал, это было случайно. Шел по темному коридору, свечусь, и люди разбегались от меня, как от собаки Баскервилли. Потому что сверху ничего не светится, только вот это моя любимая белая футболка. Так, ну и знаете ли, что делает завтрак? Идеальным, конечно, глазунья под любимые хиты «Волны душевного радио». Друзья, коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ищем в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евро», «Соседи», «Простор». Нашли на полке? Шикарно. Фотографируем, показываем в сторис в Инстаграм или присылаем нам в Телеграм-чат. Вот в наш, да? С хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу этого месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Это действительно здорово. А сами яйца очень вкусные, желтенькие, крупные, просто бомбео. Вот я, да, на язык современного поколения, но я думаю, простите. Идем, да,

0: Время наших новостей, бодрых, ничего не значащих, где-то обнадеживающих, где-то предупреждающих, а где-то вызывающих улыбку. Вы знаете, какой основной бич для спасателей в городе Москва? Ну, это мне там по секрету говорили, там вроде данная статистика не озвучивается. Дело в том, что многие девушки за рулем автомобилей безоговорочно доверяют навигаторам и автопилотам сейчас. Чего делать не стоит. И поэтому очень многих девочек на очень дорогих автомобилях достают очень часто из метро. Ну, в Москве или там в тупиках в этих в стенах. И отмазка такая: ну мне же сказали сюда ехать. Житель города Редмонд, Вашингтон, США, пережил весьма дорогостоящий сбой технологий, когда его автомобиль неожиданно врезался в гараж жилого дома. О как! Прибывший на место полицейским, водитель объяснил, что незадолго до столкновения произошел сбой в работе системы автопилота. По его словам, именно неисправность электронного помощника привела к тому, что машина потеряла контроль и закончила поездку внутри чужого гаража. Хотя, вероятно, маршрут такого пункта назначения, ну, понятное дело, что не предусматривался. Но, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция также не обнаружила признаков того, что водитель находился под воздействием алкоголя или каких-то других веществ. Ну и сейчас представители власти продолжают расследование, выяснять обстоятельства случившегося. Впору начать спорить о том, ну кто ж тут виноват? Человек или все-таки вот этот вот пресловутый искусственный интеллект, которому уже чего греха таит, начинают очень многие поклоняться. Что не есть хорошо, всегда должен присутствовать человек. И вот вам, пожалуйста, девочкам на красивых автомобилях, смущенных после навигатора, которых достают спасатели из метро в Москве, тоже привет от волны душевного радио. Ну как же вы так? Надо же быть осторожнее.
1: Утка фаст ньюс!
0: Двигаемся далее. Ну, иногда курьезы постигают самые неожиданные специальности. Собачка по кличке Софи, которая работает в службе безопасности аэропорта, на минуточку, в Новой Зеландии, в один день вывела на чистую воду 4 нарушителей. Собака учуяла кое-что интересное, хотя и запрещенное, в сумках и карманах 3 пилотов и 1 авиапассажира. Пилоты везли салаты из свежих овощей, бананы и сэндвич с курицей. А в кармане пассажира бдительная София обнаружила бетель, завернутый в банановые листья. Ну, всех людей, пытающихся ввести в страну незадекларированные продукты, оштрафовали каждого, так, между прочим, на 400 баксов. Я думаю, что ни один салат со свежим огурчиком столько не стоит. Особенно должно было быть стыдно пилотам, которые обязаны знать, что незаконно ввозимая в Новую Зеландию еда может привести к заражению окружающей среды, людей, животных, вредителей и болезнями. Вот так вот. Ну, казалось бы, ну, хочет пилот. Да тут еще, кстати, салат, вот я вам могу сбросить. Ну, что, как может кого-то заразить брокколи? Ну, это, мне кажется, уже законный перегиб какой-то. Вот собачка Софи, которая выворотила из пилотов вот салат с брокколи. Блин, на здоровом образе жизни пилоты оказались, да? Вот, и вот, так, вот такой вот салат, можете посмотреть в интернете, перекосить, слава богу, у нас все по-другому, да? У нас, пожалуйста, банки соленых огурцов перевозите от бабушки. И какая у нас отмазка? Это же от бабушки, и все, все, все законно, все здорово. Вот так вот пилоты попались. Казалось бы, да? Ну, как-то жалко. Ну, вы представляете, я бы, допустим, спокойнее себя чувствовал в самолете, зная, что пилот, который руководит моим полетом в том числе, в это время прикусывает брокколи. Ну, как-то я прям, ну, мне было бы хорошо. Мне кажется, зря их штрафовали.
1: Утка фаст ньюс!
0: Ну, а теперь к рыбакам. Рыболов, который всю свою жизнь обожает рыбалку, а таких у нас в стране тоже очень много, теперь празднует победу благодаря крупному желтому окуню. Блин, ну я бы не сказал бы, что это окунь. Вот я смотрю сейчас на фотографию, ну, наверное, окунь. У нас все-таки окуни как-то по-другому выглядят. Дэнни Наугл приехал на озеро Тейбл Рок, Миссури, США, и выловил рыбу, вес которой составил 1 кг 105 граммов. Ну, это окунь такой. А мужчине можно было бы пожалеть о том, что его улов всего на 57 граммов не дотянул до мирового рекорда, но рыбак доволен уже тем, что стал официальным рекордсменом штата. Он поймал самого крупного окуня с 1995 года. Блин, не похож он на окуня. Мне кажется, это какой-то фейк. Ребята-рыбаки. Ну, это, может, американский окунь какой-то. Ну, наш окунь выглядит как нормальный окунь. А это выглядит какой-то, я не знаю, полуподлещик какой-то. Ну, вот такие вот окуни. Дэнни добавил, что занимается рыбалкой с 5-6 лет. наверное, является владельцем самого большого количества различных снастей. Он считает, что рыбалка – это занятие, которое подходит каждому и каждого способно увлечь. Вот тут я согласен. Можно и поймать рыбу, и заодно посидеть на свежем воздухе, просто получить удовольствие. Блин, но все равно удовольствие тогда, когда клюет. Вот когда клюет, все получают удовольствие. Я имею в виду рыба, а не носом, да, на утреннем клюе. Поэтому вот так. Все рыбаки, приходите, посмотрите. Это вот у них такой вот американский окунь. Вот он килограмм с копейкой, там радостный, прям чемпион штата. Не, ну наш окунь, боюсь ошибиться, он, по-моему, до килограмма точно не дотягивает, потому что, ну, это уже такой хищник приличный, сколько ему съесть надо, да? Вот такой. Ну, так что, рыбакам привет. У нас сейчас рай, да? Наконец-таки запрет все сняты, можно ловить, наслаждаться. Ай, хорошо!

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Это «Бодрисимо Шоу», волна душевного радио. Всем здрасте, хорошего настроения. В понедельник не сдаваться на волю вот эту «Сколько можно? Заберите меня отсюда!» Это все печень. Печень надо беречь с молоду, как учат нас наши бабушки и дедушки, да? Мы порой про это забываем. Так, ребята, идем вперед, идем далее. Слушайте, скажите, а у вас есть, ну я прям не знаю, разговор с собственным организмом? Мне вот интересно, как понять, что тебе уже пора в отпуск? Вот мне уже тоже пора об этом задумываться, в конце концов, уже почти год я в эфире с вами вместе, это очень радует, но выработка есть, и я вот не могу, мне говорят, ты когда пойдешь? Мне надо назвать дату, когда мне пойти в отпуск, а я не очень понимаю, когда мой организм уже прям готов, да, чтобы его положили там под белые рученьки где-нибудь, ну я про организм, и чтобы ему было там хорошо со всех сторон, опять же, да, там пальмы, кокосы, бананы, обезьяны. Ну, это я к примеру говорю. Интересно, вот у вас есть какие-то звоночки такие? Может быть, извините, физиологические? Может быть, эмоциональные? Может, вы определяетесь как-то потому, что соседи на вас все чаще жалуются в милицию? Там, или ваши коллеги смотрят на вас там с каким-то сожалением и окропляют вас святой водой? Я не знаю. У вас есть какие-то признаки, по которым вы четко определяете, что вот конкретно прям вот уже вы готовы к тому, чтобы отправить себя любимого либо любимую в отпуск? Если есть таковые, если вам есть чем мне помочь в этом плане, ну, на что я должен? На давление я должен посмотреть, на цвет лица, на Серегу 235 в Телеграме позавидовать, что он такой вот за рулем, прям король и шут, и терминатор с усами. Вот каким образом мне понять, что я действительно по-настоящему уже готов броситься в отпуск? У вас есть такие подсказки? Если есть, расскажите мне о них. У нас в Телеграме «Душевное радиочат» мы называемся. Вот этому мы «Сом пошел, пора». А, это значит рыбацкое такое. Серега Ермоленко, жму лапу. Вот по поводу «Сома» я даже и не подумал. Тоже надо где-то на заметочку взять, да? Я, в принципе, мужик здоровый, меня сом особо не утянет, да? Тоже хорошо. Вот! Ну вот, пример, вот такие вот вбросы. Как вы определяете, что вам пора в отпуск? Расскажите мне в телеге. Мне реально интересно.
1: Бодрисимо шоу, бодрисимо шоу, бодрисимо шоу. Утро будет.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Министр иностранных дел России находится в Минске с официальным визитом. Сергей Лавров проведет переговоры с главой белорусского внешнеполитического ведомства Максимом Рыженковым. Особое внимание уделят дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Стороны также рассмотрят ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики и перспективы двустороннего сотрудничества. В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования, передает Белта. Он продлится по 23 августа включительно. Колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет. Из них на дневную форму получения образования около 28 тысяч. 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки, сообщили Белта в МВД. Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители заблокировали возможность платежей в адрес 5 иностранных реквизитов аферистов. Приостановлены расходные операции по 83 счетам. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины из стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рублей 7 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. В Минске сегодня до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
2: Понеслась.
3: Бодриссимо!
2: Шоу!
1: Будем больше улыбаться.
3: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Слушай, слушал только что Макарену. Прям вот это, да, лето зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Вот что-то из этого вот рода такого. Мне ваша помощь нужна, здрасте! Доброго утра всем, это Душевное радио, это Бодриссимо Шоу. Меня зовут Дмитрий Санкович. И когда ж говорить об отпуске, как не в начале, не в первом месяце, не в середине. О, кстати, середина первого летнего месяца. Как вы понимаете, что все, пора в отпуск? Ну все же, больше не могу. И как-то заранее там писать заявление об отпуске, да, это что там не так вот просто. Вот и мне надо понять, потому что впереди лето, начало традиционного родийного сезона всегда приходится на сентябрь, поэтому мы должны быть тут в полной боевой готовности в сентябре, да, для того, чтобы в очередную историю рвануть вместе с вами. Поэтому все диджеи, как правило, отдыхают летом. Да, на зависть всем остальным. Ну, зависти много, говорит, тоже мне у вас работа. Рот закрыл, рабочее место убрал. Ну, тоже не просто, ребята. И выгорание эмоциональное, все это существует. Так, какие советы есть? Да, советы принимаются. Как понять, что организм готов к отпуску? Даже не просто готов, а прям рвется туда. Прям через сны. А, кстати, через сны тоже бывает, что организм просит отпуск. У меня, кстати, совсем вот недавно, когда вот в эти выходные что-то упал там, днем заснул. Ну, все, сдался организм окончательно. И прям снился сон, что я еду на юг на поезде. Вот, ну, я прям чувствую, что еду на юг в поезд. И потом у меня жена, она очень любит разговаривать. Это счастье. Она же слушает сейчас. Счастье для меня. И вот во сне я остановился поезд, я вышел из поезда. И разговаривал с ней по телефону. И потом очнулся через 20 минут. Смотрю, 20 минут я с ней по телефону говорю. Оборачиваюсь, поезда нет. Ну, ушел, естественно. И я потом там начал. Там дальше было еще интереснее. Так это тоже получается, что, да? Организм стучится мне в грудную клетку. Санкович, иди в отпуск. Или как? Сергей Ермоленко, супер. Сом пошел, пора. Вот сома никогда не ловил. Это очень грозная рыба. И точно знаю, что до 30 сантиметров надо выпускать. Иначе ответственность будет. Если сомика до 30 сантиметров поймали, тут же отпускаем. Нельзя брать. Сходи в баню, отпустит, Александр. Я тот еще, Саша, банщик. Я в баню хожу очень редко, и то только за атмосферой. Я как-то не очень сильно высиживаю там все. Хотя когда-то опытные банщики, я даже когда-то комментировал чемпионат по бане. Меня научили, что первый пар надо дождаться, пока 52 капли упадет с носа. Это вот первый пар вот такой вот высидеть. Что мне с этими знаниями делать, я не знаю. Я не настолько мощный банщик, чтобы там отдохнуть настолько, что дождаться отпуска. Ребят, дайте советов, как понять, что в отпуск пора. У нас в Телеграме
6: радио. Слушай, любимое.

0: профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.

0: Слушайте, какие добрые люди нас слушают. Это так приятно. Я вам сейчас зачитаю. Я сегодня спрашиваю совета, как понять собственный организм, чтобы четко определить, все, организм готов к отпуску, грузить его с чемоданами, если удается, ну, хоть в каком-то состоянии вытащить из дьюти-фри в аэропорте и, значит, пройти контроль на борт. Я, к примеру, вообще, вот все, вот как понять, Евгений Булокаменский, вот эта фамилия. Как только накопилось много невыполненных дел, значит, пора в отпуск. А если такого не бывает, Женя? Если у человека есть такая паранойя, ну и просто паранойя, все сделать, все доделать, чтобы все было, извините, чики-пуки, чтобы все было разложено параллельно и перпендикулярно и так далее. И если вот нет невыполненных дел, язык уже на плече, да? Суставы уже вообще не понимают, где я, что я, почему я, как еще. И что тогда? Ну, вариант, конечно, классный. Это когда уже вообще руки, да, ни на что не поднимаются. Вот, я по поводу добрых людей. Иван Марченко мне написал, когда желание убить кого-нибудь начнет преобладать над желанием вести эфир, тогда точно пора. Вань, вообще не про меня, в каком бы я ни был состоянии. И в этом огромная проблема у меня взаимоотношений со своими коллегами, потому что я в любом абсолютно состоянии всегда ползу в эфир. Для меня пропустить эфир – это значит, небо упало. Небо упало, поднять невозможно. Ну, у каждого же есть свои минусы, правильно? Вот, поэтому, так, ну, нет такого. Никогда к людям вот с подобным отношением... У меня жена тоже говорит, тебе хочется меня вот... Я говорю, с ума сошла? Ну, я же, да. Ну, я же... Я говорю, да. Я же это понимаю. Я говорю, все, мне достаточно. Как понять, что в отпуск пора, Галина написала, расписаться в приказе о твоем отпуске. Так да, так суть же вопроса в чем? Как понять, что уже пора этот приказ оформлять? Елена мне тоже посоветовала, если за окнами утром слышится звук триммера, ну, имеется в виду не бороду кто-то сбривает, а газон засиян и его стригут. Если за окнами утром слышится звук триммера, то это первый знак, что за окнами лето и пора в отпуск. А интересно, а есть люди, которые вот, ну, наверняка, наверное, все-таки есть, которые не любят в отпуск ходить летом? Все говорят, ой, нет, чего вы вот летом рветесь, да? Жара, цены пиковые, комары и все остальное. Я вот лучше пойду зимой. Есть такие? Нет? Но прикольные советы. Пока из всего предложенного как-то на себя мне особо и примерить-то нечего. Но мне нравится ваше направление мыслей. Есть у кого еще что мне насоветовать по поводу отпуска? Душевный радиочат в Телеграме. Мы есть, ждем с нетерпением. Мы там очень хорошие.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на душевном радио.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Да как же так? Уже почти все.
0: 10:50 в белорусской столице. Слушайте, ну за такой музыкой, за таким душевным общением, ну, время летит просто незаметно. А знаете, что это значит? Нам с вами хорошо вместе, да? Много мне тут всего набросали, ну спасибо. Регул мне тут написал: доброе утро. Нужно на мелодию будильника установить звук фидерных бубенчиков. Ну, девочки, наверное, не в курсе, что такое фидерные бубенчики. Нет, это абсолютно не то, что вы подумали. Это рыболовная снасть, фидер. Ну, это такая цивилизованная донка, надо сказать. И для того, чтобы все время не следить, так сказать, поставил фидер, пошел за грибами. Ну, к примеру, вешаются колокольчики такие, ну, они же бубенчики. И когда начинается поклевка, он, естественно, удилище сгибается и звонит этот бубенчик. И при срабатывании будильника зарядка... если при срабатывании будильника зарядка будет вылетать из розетки, однозначно пора в отпуск. Тоже рыбак, вам привет огромный. Да, я помню, достаточно давно это было. В последнее время с друзьями на открытие рыболовного сезона все никак на клев не попадем. Уже лет 5. Уже, а может меньше? Ну, где-то так. А вот первый раз был, реально, бубенчики эти столько мне назвенели в голову, что я потом прям в метро еду, они у меня звенят. Ну, вот такова привычка организма. Я прям чуть из метро не выпрыгивал. Клюет! Карп, лещ! Прикольная штука, конечно. Спасибо за совет. Но, наверное, все-таки не рискну. Потому что живу высоко нынче. Могу прям в запаре, с просонья. Нормальный такой полет за карпом сделать. Так, делай, что нравится, ни одного дня не будешь работать. Виталий Одинец, да, я с вами согласен. Иметь собственную работу в плане того, что ты бежишь туда с удовольствием, это не роскошь, это необходимо. И поэтому я в этом плане счастливый человек. Вот поэтому я обратился к вам за советом. Вот как понять, что устал? Наверное, когда слова заканчиваются, да? Так, ну и не лишний будет напомнить, что у нас есть очень крутая коллаборация, которую не ожидал никто, от которой в восторге вообще все. Это кобринские яйца. Теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем смело в магазинах, они очень вкусные, кстати, рекомендую. Очень полезные, натуральные, просто бомбические. Корона, Green, Unistore, 7 пятниц, XXL, Евроопт, соседи, простор. Нашли на полке? Отлично. Фотим, показываем сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца», и у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Это реально круто, здорово и, самое главное, вкусно и полезно. Вот на этом все на сегодня в рамках «Бодрисимо шоу». Обязательно услышимся завтра с вами с 8:00. Музыки наслушаемся, что-нибудь наболтаемся, каких-то советов получим, новости услышим. Ваш Дмитрий Станкович всегда искренне поклонился. До завтра.
2: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Странам Африки интересны наработки Беларуси по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. Комментируя состоявшиеся в Минске переговоры лидеров Беларуси и Ганны, глава внешнеполитического ведомства заявил, что перспективы для развития двусторонних отношений у стран огромные. Кроме сельского хозяйства, обсуждались медицина, фармацевтика, производство ветеринарных препаратов. «Очень интересуют Ганну вопросы образования», — отметил министр. Свыше 58 тысяч выпускников Беларуси попрощались со школой. В торжественной обстановке ребятам вручили аттестаты о лучшем из лучших, заслуженные золотые и серебряные медали, а также награды за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Впереди у вчерашних школьников один из самых ответственных этапов – поступление. В этом году абитуриентов готовы принять 289 колледжей и 46 вузов страны. ГАИ Минской области по 18 июня возьмет под особый контроль маршрутки. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора, на особом контроле и пересечении правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Белорусы завоевали 7 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Португалии. На счету наших спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Всего континентальный форум в Португалии собрал атлетов из 39 стран. Нашу команду представили 27 спортсменов. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. В Минске до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом белорусский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. Президенты обсудят некоторые проблемные вопросы. Отмечу, сегодня на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым глава государства обсудит международную повестку, а также координацию совместных действий на внешнеполитическом направлении. Депутаты Палаты представителей по 21 июня работают в избирательных округах, сообщает Белта. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Депутаты разъяснят избирателям нормы действующего законодательства и проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах райисполкомов. С начала этого года Беларусь посетили более 91 тысячи иностранцев без виз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Литвы, Латвии и Польши. Всего за три года нашу страну посетили 1 350 000 жителей Европы. В Погранкомитете напомнили, что президент принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Зеленый лабиринт из более чем 1000 елей открыл летний сезон в Центральном парке Гомеля. Горожан и гостей областного центра приглашают погрузиться в коридоры зеленого лабиринта, насладиться хвойным ароматом, прогуляться по затейливым тропинкам и заглянуть в домик Бабы-Яги, а также полюбоваться грациозными павлинами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. В Минске сегодня до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено применение в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Добрый

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Недушный день.
6: А правда, свежо сейчас. Стране, пока шла, тут все виды совершенно нелетней погоды наблюдала. И ветер дул, и дождь какой-то в момент на нас обрушился. Это потом солнышко и тепло, но погода пока тоже не понимает, в каком настроении ей сегодня находиться. Этим мы и похожи. Вроде понедельник. Третья неделя июня начинается, уже началась, уже полдня прошло. Ну и как бы к этому факту не относились, лето ведь не собирается останавливаться. Вот и мы тоже двигаемся. Это может быть утешением для одних из нас, что лето идет, время не останавливается, и все когда-нибудь будет хорошо. Ну а другие с удовольствием растянули бы вечера с друзьями, концерты бесплатные, спортивные какие-то мероприятия. Афиша, конечно, сейчас разноцветными, привлекающими такими плакатами нас зазывает выйти из дома. Ну, по-моему, это отличная идея. Но сейчас мы с вами встретились где? Даже боюсь представить. Кто-то работает, кто-то в пути, кто-то дома отдыхает, кто-то восстанавливает свои силы в других каких-то, выздоравливает, например, правильно? В санаториях нас люди слушают, вообще по всему миру, потому что душевное можно ловить онлайн везде, где есть интернет, и подсматривать за тем, что происходит в студии. Ну, а мы немножко можем подсмотреть за тем, что у вас в жизни происходит, но конкретно можем посмотреть на ваши завтраки, на то, из чего вы их готовите. А готовите вы их душевно сейчас, в июне,

0: все наши соцсети. У кого 15 июня день чудесный, расскажите.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Есть особо важные даты, их не так много в жизни, к которым по-настоящему хочется подготовиться. Ну, конечно же, это Новый год, это дни рождения, ну, еще в каждой семье набор своих таких приятных, теплых дат, которым, конечно же, почему мы начинаем заранее готовиться? Чтобы все хорошо прошло, чтобы было качественно, было весело, возможно, сказочно. Да, взрослые тоже умеют иногда практикуют такую, творят своими руками сказку для детей. Но мы же всегда хотим что-то делать, нам это в подготовке, правильно? Мы хотим проявлять свои таланты, нам это желание с детства привили родители вообще что-то делать. Если видели нас не заняты руки книжкой, то вариантов сразу много предлагали, от помочь бабушке приготовить суп до помыть окна в подъезде, и такое было. Ну вот Людмила заранее, чтобы не соврать, даже еще в субботу утром написала в Инстаграм душевного радио и очень попросила 15 июня поздравить ее мамочку Викторию Александровну Вишневскую из Бреста с днем рождения. Ну что, будем, наверное, поздравлять Викторию, да? Ну, мне кажется, Людмила, лучшим подарком для вашей мамы сегодня будет шапка на вашей голове. Вдруг вы еще съедите гороховый суп и не будете долго смотреть мультики. Все, мама будет абсолютно счастлива. Ну, вообще, мамы удивительные люди, они знают у нас все, но до сих пор никому об этом не рассказали. За вот такое умение хранить секреты мы мамочек очень, и папочек тоже, и вообще своих близких очень любим. Пускай так будет дальше. С днем рождения вас, Виктория Александровна! Ну, а сегодня, я думаю, и вы, и вообще ваша семья счастливая, все вы ходите, улыбаясь и земли не касаясь, ну, потому что много у вас поводов, в частности, день рождения.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: Сегодня хоть раз, но капелька на нас точно упадет, если еще не успела это сделать. Летнего дождя даже с грозами не боимся, их сегодня прогнозируют по всей стране. Но особенно мы не боимся дождя дома. Так сладко, так спокойно сразу становится. А спится как? Ну, в те моменты, когда за окном растут лужи, когда ветер гудит, а так спокойно сразу, правда? Ну, вот сегодня даже на работе спокойно, что говорить о тех, кто дома находится в эти минуты. Привет вам на домашнем режиме. Ну, без суеты понедельник у нас проходит. Но знаете, какое у меня любимое занятие в дождь? У меня очень большая какая-то странность есть. Я обожаю оказаться за рулем в момент такого сильного дождя и тестировать люблю дворники. Вот эти вот щеточки на лобовом стекле, они же по-разному могут двигаться с разным темпом. И я просто невероятное удовольствие получаю, когда ритм вот этих щеток совпадает с ритмом музыки. У меня, как у диджея, просто такой космический восторг. Целая подборка есть песен, которые стыкуются с подходящей скоростью щеток у меня в машине, и я продолжаю эту коллекцию пополнять. И пополняю с радостью. Это делаю каждый раз, просто визжу от счастья. Ну, у каждого свои есть странности и особенности. Но если вдруг вы считаете странным прислать сообщение в телеграм-чат душевного радио, то это не так. Это приятное такое времяпровождение. Приятно вообще знать, что кто-то о нас подумал. И вот конкретно Татьяна сейчас передает привет всему Чпупу, как бы это ни звучало, точные композиты. Привет Петру в особенности, его напарнику тоже, вот Татьяны. Вы понимаете? Вы знаете Татьяну? Ну вот она вам передает большущий привет и напоминает, что сегодня мы работаем, а завтра экзамен. И что-то мне подсказывает, что в день экзамена можно не работать, можно уйти пораньше. Но вы и так все сдадите. Что вы там, если вообще-то в любом случае что-то нужно рассказывать. Это рассказываю, как мы сдавали экзамены. Наверняка опыт у вас большой. Вы же вообще в точных композитах работаете. Вы просто физически уже не можете какую-то неконкретную информацию преподносить. Правильно? Все у вас будет точно, я уверена. Удачи вам завтра на экзамене. Ну, еще Татьяна напишет, мы завтра вам ее пошлем, эту удачу, вот так по радиоволнам, вы ее словите. А Тамара с днем рождения сегодня поздравляет брата своего Василия, желает здоровья и везения, и успеха, и удачи, и богатства, и мягких посадок, высоких взлетов. А вообще, да, действительно, глубина жизни Василия, она же определяется вот этим вот диапазоном взлетов и мягких таких приземлений. Мне кажется, это как сердце бьется, да, на потом кардиограмме видно. Вот такой вот ритм и у жизни. Всегда на взлете быть очень сложно, поэтому вы приседайте, если вдруг случаться будут какие-то ситуации такие немножко прибивающие крылья, а потом как пружинка сжимаете и высоко-высоко взлетайте, пускай все у вас получается. Пишите и вы, кого сегодня, с чем будем поздравлять, с какими победами, с какими событиями. Может, соскучились по коллеге и давно он в отпуске уже находится. Пишите привет в телеграм-чат душевного радио.
0: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А у кого-то сейчас в волосах ветер отпускной, пусть даже не южный, пусть даже белорусский, но он же совершенно другого состава, другому пахнет, он другие мысли из головы выдувает рабочие, а отпускные, приятные, такие обнулительные, витаминные, и мысли с хорошим настроением, а вот туда в голову утрамбовывает, чтобы на целый год хватило. Итак, Елена передает привет своей коллеге Наталье Штыковой. Вот хорошо же. Желает вам отдохнуть, набраться сил, поздравляет с первым днем отпуска. Ну, а мне тоже нравится, что Наталья вместо того, чтобы убраться дома, выбрала убраться из дома, и отпуск свой наверняка проводит в каком-то активности, я так понимаю, потому что сегодня же день, международный день прогулок. Не прогулов, а прогулок. И можно вполне себе логично так провести этот день на свежем воздухе. Сколько плюсов у такого проветривания всего тела. Ну, просто огромное количество. Это и здоровье можно укрепить. И, значит, проветрить свою голову, да. И немножко как-то себя, шерсть своих любимых питомцев вот так вот сбросить. Но, кстати, о шерсти в Японии теперь продают съедобную кошачью шерсть. Да, но это всего лишь сладкая вата, вы не переживайте. Но она, правда, такая клочками имитирует шерсть трехцветной кошечки. Десерт можно приобрести. Да он и так у нас есть, да? Рот уже набит этой шерсти у тех, у кого есть питомцы. Ну, а во время обеденного перерыва мы, конечно же, о чем еще нам думать? О десертах мы думаем, о приветах мы думаем, и о том, как их написать в следующем часе на душевном радио.
0: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Билта. Белорусский лидер отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. Александр Лукашенко, в частности, заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, то, как российской стороне и Сергею Лаврову лично видится это развитие. В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования, передает Белта. Он продлится по 23 августа включительно. Колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет, и из них на дневную форму получения образования около 28 тысяч. Сотрудники столичной ГАИ проведут профилактическую акцию «Стоп-парковка» сегодня и завтра. Рейды направлены на выявление нарушителей, которые занимают места для инвалидов. Инспекторы будут дежурить у административных зданий, торговых центров, социальных объектов, а также в жилых зонах. К рейдам привлекут и эвакуаторы. Кроме того, будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может классифицировать опухоли головного мозга с ранее недоступной точностью. Она ориентируется на микроскопические срезы тканей. В ходе испытаний система идентифицировала более 100 молекулярных подтипов опухолей центральной нервной системы и выдала результаты в течение нескольких минут. Программу обучили на основе 11 тысяч оцифрованных срезов тканей. Точность диагнозов ИИ превзошла результаты настоящих врачей. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицце со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3,21. 10 юаней 4 рубля 7 копеек. 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. А в Минске до 18 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Что-то поменять с понедельника вы пробовали когда-нибудь? Вот прямо с понедельника. У меня, честно, ни разу не получалось. Вот ни разу. Все запланировать, красиво расписать могу. Фантазия в порядке. А вот воплотить в жизнь именно после выходных. После выходных мы всегда максимально уязвимы и максимально таком нересурсном состоянии. А чтобы мечта осуществилась, ладно, чтобы что-то получилось, какое-то действие удалось, такое подготовки требующее совершить, надо хорошенько себя подготовить. Но, допустим, ресурс не иссяк за субботу и воскресенье, а наоборот поднакопился, и вы сегодня в лучшей своей форме. Но тогда для вас у меня просто аплодисменты. Если вы тот человек, кто в понедельник готов горы свернуть, не боится никаких задач, вообще о выгорании не слышал и не знал, и масштабом никаким вас не запугать, не спугнуть вашу инициативу, но мы все можем вам немножко даже позавидовать. А остальным, как нам вообще жить? Что нам делать? Ну, можно попробовать большие такие тяжелые задачи, страшные, разбить на маленькие понятные шажочки. Ну и в понедельник какой-нибудь шажочек сделать. Например, к чайнику. Вот поставить себе, приготовить вкусный чаек или кофеек, поговорить с коллегами, написать в телеграм-чат душевного радио о том, как вы чудесные выходные провели, кому теперь из этих выходных, каким людям шлете приветы. Ну, да, и так мы точно вместе справимся с этой третьей неделей лета. Жду ваши приветы.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Всяко-разно у нас в домах тоже бывает, тем более летом. Ну, то тополиный пух залетит, то какой-то песочек ребенок принесет с площадки. Ну, когда там заниматься влажной уборкой, если вокруг красота? Красота, туда хочется нырнуть, во все эти кусты пионов и дождем насладиться, пахнет-то как. Ох, но это все временно, тем более техника делает абсолютно все, чтобы мы по дому могли прямо в обуви ходить. Ну, вот у меня тоже такого предложения, неприятные мурашки бегут. Но техника со щеточками зачем катается ночью по улицам наших городов? Чтобы было чисто, правильно. Чтобы мы из Китая заказали новый тренд. Да, вы слышали, да? Ой, чтобы хватило не на один выезд этого тренда. В Китае сейчас в моду вошли чехлы для автомобилей из ковров. Пушистые автомобильные чехлы – это новый тренд. Водители вовсю украшают свои авто, перевоплощают их. То в пушистых капибар, каких-нибудь еще милых зверушек. При этом, естественно, чехол, как в описании-то, да, нужно указать, защищает, дополнительно защищает машину от царапин, вот от ноготочков, вот если так ручку открывать длинными ногтями, да, от дверьки какой-нибудь рядом стоящей машины. Вот не посмотрел человек, резко открыл дверь. А тут удобный, пушистый, такой мягкий, плюшевый чехол. Но есть же потенциал у этого тренда. Да, он, конечно, пока магнит для грязи и пыли, пока не совсем подходит для наших дорог, но можно попробовать. Если хотите выделиться, пожалуйста, вот вам идея. Но мне кажется, даже без этих китайских идей мы тоже украшаем свои авто и делаем их уютными, просто вторым домом, неповторимыми, красивыми, мягкими. Что вы можете рассказать, с чем вы можете похвалиться, как украшаете салоны своих автомобилей, может, снаружи какой-то интересный есть апгрейд, может, рамочку для номера. Вот у меня однажды была розовая рамочка для номера, и казалось, что я одна такая езжу. Теперь уже вижу других людей. Но это у меня, с меня взяли пример. А расскажите, что интересного у вас есть в автомобиле, как вы выделяетесь из толпы.
0: Душевное радио. Классика хитов.

Самаринская 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как машины свои украшаете, рассказывайте в соцсетях душевного радио, и можно писать в директ Инстаграма, если настроены, конечно, проявляться менее публично. Ну а если настроение, написать, чтобы все увидели, прокомментировали, лайк поставили, тогда в Телеграм-чат присоединяйтесь к нам, вот просто добавляйтесь, ну и пишите. Напомнила о соцсетях. Ну а Евгений вот написал, что чистая машина без жучков сама по себе невеста, сама по себе красавица. И уже никакие ему не нужны внутри убранства, просто чистая внутри и снаружи машина уже по себе, сама по себе очень даже привлекает его взгляд. И краше не бывает. Но мы согласны с Евгением, да, особенно вот после поездки за город с детьми, я очень прекрасно вас понимаю, как бы хотелось чистой машины. Нужна какая-нибудь подписка на автомойку. Вот это лучший подарок, мне кажется, друг другу можно сделать, чтобы люди такие, в таких ситуациях придерживались вот такой дорожки уже проторенной, туда заехали, быстренько помыли. Так, а что для вас красивая машина? Надежда написала, что украшает ее соседка номер, вот эту рамочку для номера, стразиками. И оказывается, где-то даже она заказала эту рамочку. И как же ярко она сверкает, когда Надежда вечером паркуется и просто настроение сразу поднимается. Ну, что-то клубное. Клубное настроение входит в чат вечером. То, что надо. Но, кстати, блестящее я очень люблю. Но и видела, что машины в целом блестками тоже обклеивают. И руль какие-то пушистые меховые чехлы засовывают. Ну, и блестки очень любят еще такие сороки ворон. Что-то у меня внутри есть, да, связано с этой птицей. Но мне кажется, вот я еще вам не рассказывала историю о вороне. Вот почему-то она мне запала. Но в этих выходных это невыдуманная история. Самая-самая настоящая. У меня окна выходят на козырек. Внизу магазин. И козырек такой под... Под откосом, да, вот немножечко, чтобы подостекало туда вниз на вход в магазин. И из шифера сделана эта крыша. И так интересно было. В субботу утром, 5 часов, наверное, утра, я понимаю, что какая-то птица решила покататься в выемке для шифера. То есть буквально цок-цок-цок-цок-цок-цок, она поднимается повыше и шух, съезжает. И снова цок-цок-цок. Но, естественно, это была ворона. Естественно, я только я открыла окно, чтобы заснять эту, вообще-то, ее чудесную вот привычку всех будить. Она не в первый раз уже нас так будет. Ей очень нравится кататься на нашем козырьке. Срабатывает лучше любого будильника, такой назойливый, хаотичный звук. Поэтому обращайтесь, если что. Если вы тоже любите украшать свою машину, пишите, как делаете в Телеграм-чат, в Инстаграм душевного радио. И приветами тоже можно делиться в этих же соцсетях.
0: «Привет в обед» на душевном радио.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Почему столько шуток о тех, кому за 30? Ну, потому что поводы даем. Даем эти поводы. Но надо что-то делать. И вот с такими мыслями просыпаемся. Однажды и тут на помощь приходят факультеты. Садоводческий факультет. Можно туда после 30 распределиться в качестве хобби, найти что-то связанное с цветочками и помидорками. Книжно-интеллектуальный тоже есть такой факультет. Настольный. Ну, это я настольные игры имею в виду. Конструкторский факультет. В гараже практика проходит. Да с друзьями, да под радио душевное. Но еще путешественнический. Обязательно нужно тогда купить карту мира и стирать пленочку стран, которые посетили. Ну, это приятный такой ритуал. Ну, и еще спортивный факультет. Куда же без него? Сегодня сюда и бегуны входят, и мастера командных игр. Ну, такие, как вот мини-футбольный клуб «Мир пленки». Так назвали себя ребята. Видимо, они тоже какую-то карту приобрели и каждый раз эту пленочку стирают с победных матчей. Ну, большая команда. Но там, кстати, не всем за 30. Я посмотрела, что самый молодой игрок, его зовут Артем, ему 21 год. Вот что он там делает в команде 30-40 и плюс летних? Ну, это, наверное, разбавляет возраст, средний возраст команды, да, чтобы был такой... Такой, 30-летний. Ну, это как мы с Дашей тоже на душевном радио разбавляем тут возраст команды. Ну, и вот вам, Сергей, привет, «Мир пленки» отправляет, поздравляет с победой в 3-м дивизионе. Уже вы 2-й год подряд в 3-й дивизион проходите. Не знаю, как там все расположено дальше, но давайте и ко 2-му подходите так же активно, и к 1-му дивизиону. Желает Сергей вам, чтобы успехи вас преследовали и догоняли. Не только преследовали, но и догоняли вас эти успехи, и вы играли все лучше и лучше, и качественнее, и качественнее. Но с такой-то группой поддержки по-другому быть не может. Спасибо всем, кто привет, и сегодня слава друг друга поддерживал. В понедельник другого и не нужно.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, добрый день. Президент во Дворце независимости встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с главой российского внешнеполитического ведомства Александром Лукашенко и обсудил ситуацию вокруг конфликта в Украине. По словам Сергея Лаврова, развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Речь также шла о том, какую роль играют западные коллеги в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки непосредственного конфликта в Украине и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Карта маршрутов национального аэропорта Минск летом пополнится новыми направлениями. Российский Аэрофлот запустит новые регулярные рейсы в Минск из Нижнего Новгорода и Чебоксар. 29 июня начнутся полеты между Чебоксарами и Минском. Частота 2 рейса в неделю по понедельникам и четвергам. 5 июля стартуют регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Минск с частотой 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. В мае средняя стоимость квадратного метра минских квартир выросла на $24, превысила отметку в $2000. За год квадрат подорожал примерно на $326, почти на 20%. По информации аналитиков, средняя цена квадратного метра в сделках растет примерно на 1.5% каждый месяц, несмотря на остывание спроса. Больше всего в цене росли метры в однокомнатных квартирах и четырехкомнатных, а вот трешки неожиданно подешевели. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Сейчас проходят матчи в группе Е. Так, Кот-д'Ивуар уже обыграл Эквадор со счетом 1-0, а Швеция разгромила Тунис 5-1. Сегодня в 7 вечера Испания встретится со сборной Кабо-Верде, а Бельгия сразится с Египтом в 22:00. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, возможен град. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19, в Гомеле 16-18 тепла, в Минске возможен дождь и 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: крошки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день.
4: Что всех нас в понедельник объединяет одно большое, такое общее, красочное желание, вот невероятное желание выспаться. Да, и во вторник уже мы проведем работу над ошибками и придем в совершенно другом состоянии на работу. Но, может, не у всех оно так, а где-то погода меняется, и вообще тут и суставы об этом предупреждают, и какие-то головные боли. Все мы это понимаем. Вот вам всем привет! Чувствительным людям, бесчувственным привет мы не передаем. Ну и вообще о сне хочется много говорить. Это вообще в культ сейчас возводится. Столько гаджетов есть, которые отслеживают качество сна, количество глубоких минут, часов. И вообще очень модно стало заниматься своим здоровьем. И в сети поэтому появился новый тренд. Называется «Sleeping Girl Cocktail». Рассказываю. Девушки перед сном, чтобы лучше и быстрее погрузиться во все эти фантазии, в облака и глубоко уже отключиться и потом включиться утром с первым лучом солнца, принимают на ночь такой коктейль. Вишневый сок, магния, глицинат туда и газировочки. Но мне кажется, конечно, не вишневый сок у них в бокалах, судя по счастливым улыбкам на видео, но в Европе просто этот тренд разрывает соцсети, все записывают, как после такого напитка хорошо спится. Но а мы что можем? Мы можем ответить, а ромашковый чай пробовали? А чай с мелиссой пробовали? А устать хорошенько пробовали? Но это совет от родителей. Но мне кажется, сейчас все родители очень хорошо спят, потому что детей отправили к бабушкам и дедушкам на каникулы. А еще можно в лагерь, можно в санаторий. Да куча разных вариантов, лишь бы только выспаться. Правда, идеальные условия.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Что-то мы давно не делали разминку никакую, в том числе, помните, как в школе нужно было встать на переменке, зарядку сделать или пальчики размять, а тут, предлагаю образовать новые нейронные связи, немножко так поволноваться, а узнаю или не узнаю трек, вот какой сегодня Ольга Шебека для меня придумала музыкальный вопрос. А вот какой, 3 композиции сейчас услышите, ваша задача узнать, кто поет эти песни, кто исполняет, коллектив или какой-то сольный исполнитель. В общем, любые ассоциации, даже ошибки сегодня проверять не буду, никогда это не делаю. Пишите в телеграм-чат, вот как есть, как Т9 исправил, так и отправляйте. Главное, чтобы не редактировалось сообщение. И вот по такому принципу я выбираю победителя. Кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил сегодня в музыкальном квизе. Все достаточно прозрачно, все понятно. Если готовы, то делаем громче и узнаем.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну а что не забыть? Что не забыть? Мне кажется, эти песни, они уже у нас на подкорке где-то прописаны. И только первая нота и сразу. Да, я знаю, кто это был. Ну, пишите в телеграм-чат. Сейчас посмотрим, что вы узнали или отгадали кого-нибудь. Да угадали, конечно. Я в вас не сомневалась. Давайте проверим. Конечно же, это Мадонна, Луиза Чиконе. Так я себе полными именами решила называть звезд. Но здесь Джо Дассен, полное имя Джозеф Айра. Дассен тоже узнали. Ну и, конечно же, Алсу Ралифовна Абрамова.
1: Озорной и очень дружный класс.
0: Только выпускные отзвенели, только выпустили детей во взрослую жизнь, впустили их, наконец-то, в период самореализации. Вот уже новая неделя началась. Как быстро время летит! Но давайте посмотрим, кто прислал правильный ответ первым. И это Алсу, Джо Дассен Виктория. Так, Мадонна Виктория, мы вас поздравляем. Сегодня ваша музыкальная интуиция сработала на все 100. Нейронные связи образовались. Собственно, сегодня это главная награда. Но, понимаете, тут главное, чтобы и старые тоже оставались, и новые образовывались. Вот вы постарались, у вас все получилось. Спасибо за игру участникам. Спасибо тем, кто присоединился к нам мысленно. Завтра продолжим.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

the passion of the groove.

0: Недушный день.
1: Счастье, оно любит гулять, любит подальше оказываться от проблем, гулять подальше от них, любит путешествовать. Туда-сюда, да вообще неважно, куда угодно. Любит счастье, любит получать цветы, ходить на концерты, радоваться, целоваться, а не вот тишину. Ни в коем случае не тишину. Счастье любит, когда песня на радио играет та самая, что с настроением сейчас очень совпадает. Или когда приходит премия в тот момент, когда вот оно, то самое платье висит, и как раз-таки премия такая настоящее, что можно и платье, и сумочку, например, и туфельки прикупить. Но вообще, как-то лето идет, а мы уже не на каникулах, как-то и страшновато взрослеть, правда? И мечтать только, когда моргаешь, и проходить мимо качелей, и на велосипеде, ну, не кататься, потому что, ну, как-то неудобно в рабочей-то одежде и ходить только на работу. Ну, только посмотрите, какие красивые закаты. Какие у нас облака сейчас пушистые. А если солнышко еще светит над вами, то это крупно повезло, потому что у нас дождь. Ну, вообще здорово все сейчас вокруг. Ну, а если у вас вдруг не здорово, то есть вопросики. Все обязательно когда-нибудь урегулируется. Помните, как раньше казалось самым страшным заданием на лето это прочитать весь список книг. Все, что, да, на следующий класс. Нужно подготовить. Ну, а сейчас кто бы нам сказал прочитать книги и отдыхать? Ну, я думаю, мы бы не сокрушались. Вот и сейчас проблемы, которые кажутся такими глобальными, но они обязательно со временем как-то станут мелкими и незначительными. И мы все обязательно преодолеем. И встретимся завтра на Душевном радио. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Александр Лукашенко во Дворце независимости встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как передает Билд, после встречи Сергей Лавров отметил, что планы по развитию сотрудничества в союзном государстве устойчиво реализуются, и рассказал, что на встрече у главы государства речь шла также о предстоящих уже в этом месяце мероприятиях. В их числе форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны, на полях которого состоится заседание парламентского собрания Союза Беларуси и России. В ближайшие дни состоится очередная встреча премьер-министров двух стран. Въезда в Евросоюз ожидают более 400 больших грузов. Как сообщили Белта в Госпогранкомитете, польское направление самое загруженное для фур. Перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки въезда ожидают 350 больших грузов. Около 80 грузовиков фиксируется перед литовскими Медининкаем и Шальчининкаем. Легковые авто ожидают въезда в Евросоюз на польском и литовском направлениях. Перед Тирасполем 495 легковушек и 5 автобусов. Перед пунктом пропуска Кузница-Белостокская въезда в Польше ожидают 100 легковых авто. Могилевское предприятие выпустило ткань из экзотической древесины, в которой не заводятся полевые клещи и плесень. Особенность ткани «Леоцел» в том, что ее сырье не хлопок, а древесина эвкалипта. Не так давно подобного класса продукцию в Беларусь завозили из стран Европы и Турции. Благодаря использованию эвкалипта волокна «Леоцела» обладают природной антибактериальностью. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3,21. 10 юаней 4 рубля 7 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, возможен град. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 16-18, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске возможен дождь и 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: outside is raining, but inside is wet.
1: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио
4: 29-624-1057.
5: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того века.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Министр иностранных дел Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске констатировал отсутствие проблемных вопросов в повестке. Как передает Билд, глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в этом году исполняется 30 лет договору, положившему начало процессу создания союзного государства. И за этот период сделано очень много в интересах народов Беларуси и России, а в основе достигнутого традиционный доверительный диалог. На высшем уровне. Белавия планирует чаще летать в Тель-Авив. С 7 июля по 25 августа увеличивается количество рейсов в Израиле. Национальная авиакомпания будет выполнять полеты 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Выбрать удобную дату можно на сайте Белавия, у агентов и в офисах продаж. В столице наблюдается значительный всплеск заявлений на регистрацию домашних питомцев. Об этом сообщила директор городского агентства обслуживания населения Инна Бариева. По ее словам, если ранее ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч животных, то с марта по прошлую пятницу приняли уже около 37 тысяч заявлений. Стали известны первые соперники минского «Динамо» на старте нового сезона КХЛ. Первый матч в регулярке «Зубры» проведут 7 сентября дома против нижегородского «Торпедо». 10 сентября минчане примут шанхайских «Драконов», а 12 сентября уже в гостях сыграют против московских «Одноклубников». Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. К новостям компании. Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, возможен град. Ночью плюс 7-13, днем в Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 16-18, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске возможен дождь и 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроители Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLGAtlantM.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятьвкамне.бай.
1: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
3: Бригада.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Миру нужна новая система обеспечения безопасности. В этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны выразил уверенность, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. Беллегпром планирует продавать больше товаров через интернет-площадки. Развитие онлайн-продаж руководитель концерна Надежда Лазаревич назвала одним из главных направлений работы. Онлайн уже можно купить одежду, обувь, домашний текстиль, носки и ковры белорусских фабрик. Этот список расширит, ориентируясь на тренды и запросы молодежи. На маркетплейсах хотят продвигать вещи из экоматериалов, текстиль для дома и функциональную одежду с улучшенными характеристиками. С 1 июля пользователям приложений «Оплати» и «Оплати детские» придется предоставить доступ к геолокации устройства. Без этого войти в аккаунт и пользоваться сервисами не получится, сообщили разработчики. Нововведение связано не с решением самой платформы, а с изменениями, которые затрагивают банки и платежные сервисы по всей стране. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, возможен град. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 16-18, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске возможен дождь и 15-17 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
4: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
5: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
4: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: Светофор. Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: ваше благородие, госпожа разлука. Мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
1: Ты что, не слыхал про Верещагина? Петруха!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: «Евроопт» снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук каждый день. Выгодные цены в «Евроопт». Подробности на сайте «Евроопт.бай» или по телефону плюс 377-44-788-88-80.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Программу согласованных действий Беларуси и России во внешней политике на ближайшие 3 года рассмотрят осенью в Москве. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. По его словам, стороны договорились наращивать координацию действий в рамках Организации Объединенных Наций и в рамках евразийских и других интеграционных объединений, включая СНГ, Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС, где Беларусь имеет статус государства. Партнера. Президент России Владимир Путин дал согласие на предварительную проработку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как передают Белта, об этом он сказал, принимая с докладом министра транспорта России Андрея Никитина. Российский министр отметил, что было бы неплохо уже в 2028-2029 годах определиться с проектом и его финансовой моделью. Возможно, задействуют финансовые ресурсы

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Реклама. Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
3: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
4: А мне бы черный, под новенькое платье.
2: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу. Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула.
6: Всего за 85 рублей.
5: АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент во Дворце независимости встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия, несмотря ни на что, строят свои отношения тем путем, который ранее определили, а министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. С главой российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашенко обсудил и ситуацию вокруг конфликта в Украине, и ситуацию в мире в целом. Карта маршрутов национального аэропорта Минск летом пополнится новыми направлениями. Российский аэрофлот запустит регулярные рейсы в Минск из Нижнего Новгорода и Чебоксар. 29 июня начнутся полеты между Чебоксарами и Минском. Частота – 2 рейса в неделю по понедельникам и четвергам. 5 июля стартуют регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Минск с частотой 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Могилевское предприятие выпустило ткань из экзотической древесины, в которой не заводятся пылевые клещи и плесень. Особенность ткани Лиоцел в том, что ее сырье не хлопок, а древесина эвкалипта. Не так давно подобного класса продукцию в Беларусь завозили из стран Европы и Турции. Благодаря использованию эвкалипта волокна Лиоцелла обладают природной антибактериальностью. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Сейчас проходят матчи в группе Е. Так, Кот-д'Ивуар обыграл Эквадор со счетом 1-0, а Швеция разгромила Тунис 5-1. В эти минуты стартует матч Испания-Кабо-Верде, а в 10 вечера пройдет матч Бельгии-Египет. Новость предоставлена билетным оператором Тикет.Про. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Тикет.Про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,77, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями в большинстве районов, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, возможен град. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гомеле 18-20, в Гродно 16-18, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла, в Минске возможен дождь и 15-17 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Радио. Музыкальное путешествие во времени. Сверим время. 21 час. Вы слушаете душевное радио.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

звучит твое счастье. Наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна

шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О-о-о. Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас